0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Щоб почистила земля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Треба бити москаля, чики-бум-бум. Котрий день Москва не спить,

0: попросив.
1: Радіо.
2: Байрактар. Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
3: бум-бум.
2: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
3: бум-бум.
2: Щоб почистила земля, чики-бум-бум,
3: бум-бум.
2: Треба бити москаля, чики-бум-бум. Котрий день Москва не спить,